0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространством. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выставка-фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
6: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радио Монте-Карло.
1: 28 июня в концертном зале «Зарядье» прозвучит 9-я симфония Бетховена. Концерт пройдет в рамках летнего фестиваля «Зарядье» и станет завершением цикла «Бетховен. Все симфонии». Исполнителями выступят солисты, хор и оркестр «Лавоче Струментале» Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные

0: оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на galsdefisdevelopment.ru.
6: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-741. Подробности на Кусть-фест.ру. 16+.
7: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «Брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Хотите оплачивать зарубежные сервисы без лишних сложностей? Ищи в Яндексе «Заруб». Оформи карту, пополни ее через СБП и оплачивай чат GPT, Midjourney и другие зарубежные сервисы без ограничений.
9: Реклама ООО «Азимут».
8: Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте!
10: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка. Музыка каждый день.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Кристаллы Сваровски.
1: Знатоки до сих пор спорят: кристаллы Сваровски – искусная имитация или подлинное искусство? Как бы то ни было, но основатель знаменитого бренда Даниэль Сваровски в свое время совершил настоящую хрустальную революцию в ювелирном мире, подарив людям возможность блистать за меньшие деньги. Даниэль Сваровски родился в семье стекольщиков Богемии, на родине богемского стекла. Он осваивал семейное ремесло и мечтал стать скрипачом, но заинтересовался электротехникой и вскоре соединил все свои знания и умения, запатентовав машину для автоматической огранки кристаллов. Причем делал это аппарат Сваровски с беспрецедентной точностью. Несколько лет спустя Даниэль перебрался в Тироль, где основал свой завод по производству изделий из хрусталя. В первые годы Сваровски занимался улучшением технологии огранки и шлифовки кристаллов, доведя ее до совершенства. А в 1911 году вместе со своими сыновьями он придумал способ изготовления хрусталя, обладающего высокой прозрачностью и блеском. Тот самый состав до сих пор держится в тайне и хранится в строжайшем секрете. С момента открытия производства Даниэль Сваровски не скрывал и даже подчеркивал, что его хрустальные кристаллы имитируют драгоценные камни. Несмотря на это, изделия вызвали восторг публики и завоевали популярность модниц. Сегодня под именем Сваровски производятся не только украшения, но и изделия в виде фигурок, картины с кристаллами, предметы интерьера и многое другое. В сотрудничестве с модными домами создаются коллекции одежды с использованием кристаллов Сваровски, и все больше специалистов рассматривают легендарные искусственные кристаллы как самостоятельный вид ювелирного искусства.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
12: С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
13: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальный проект.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55.
5: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream Riva в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
9: 0+.
10: Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
11: Звучит как квест.
10: Отнюдь. На билет.мосбилет.ру куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
11: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха.
12: Центр управления «Мы дома».
13: Ого! Откуда это небесное тело?
12: Из нашего фитнес-центра.
13: А этот маленький спутник?
14: Из нашей школы.
13: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
14: Мы за ресторан.
13: Тогда начинаю отчет. 10.
15: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
4: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные

0: формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на galsdefisdevelopment.ru.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+.
4: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
5: Пальцы закончились.
4: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите. Будет вкусно.
7: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Монте-Карло.
1: В Доме культуры ГЭС-2 проходит выставка «Москва-Ханой. Ландшафты оптимизма». Проект посвящен типовой жилой архитектуре СССР и Вьетнама 50-х-70-х годов, но выходит далеко за рамки архитектурной темы. Выставка показывает, как похожие городские пространства со временем наполнялись повседневными привычками, личными историями и памятью своих жителей. Экспозиция выстроена как лабиринт, в котором сопоставляются московские микрорайоны и коллективное жилье Ханоя, архивные документы, художественные работы и свидетельства очевидцев. Выставка будет открыта до 20 сентября.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темный без алкоголя.

0: У нас карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта.

0: Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Армик. Танго фламенко. Родившийся в Иране армянин Армик прославился как один из самых ярких исполнителей испанской гитарной музыки. Его путь к инструменту начался с маленькой тайны. В 7 лет он продал свои наручные часы, чтобы купить первую гитару, и какое-то время скрывал свое увлечение от родителей. Сначала в его жизни была иранская поп-музыка и джаз. Он рано стал профессиональным музыкантом. Играл в клубах, записывался в студиях и много лет оттачивал мастерство. Но все изменили поездки в Испанию. Там Армик услышал фламенко и особенно игру «Пака де Луси». После этого он купил

фламенко-гитару и понял, что именно через этот инструмент может говорить по-настоящему свободно. «Армик. Танго фламенко».

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
3: Звучит как квест.
2: Отнюдь. На билет.mos.ru куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
3: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на nas.dom.rf.
7: Хотите оплачивать зарубежные сервисы без лишних сложностей? Ищи в Яндексе «Заруб». Оформи карту, пополни ее через СБП и оплачивай чат-GPT, Midjourney и другие зарубежные сервисы без ограничений. Реклама ООО «Азимут».
8: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет «Винтаж-базар» с участием

Арифейм, Топ Стайл, Бутик 7, Джейкоб Коэн, Роузес Лейс, Саша Верс. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декларация на наш.ком.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
2: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляет застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
5: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
6: С «Озонбанком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
7: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
8: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20% до конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на nas.dom.rf.
9: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной.
12: ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на nas.dom.rf.
13: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло. Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: улицы Москвы. На радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик парк развлечений» проекта Dream Riva. Южный речной вокзал. У большого города есть свои привычные маршруты. Проспекты, кольца, линии метро. Но иногда Москва раскрывается совсем иначе. Через воду, открытое небо.

неба и движение реки. Одно из таких мест – Южный речной вокзал в Нагатинской пойме. Сегодня близость к воде все чаще воспринимается как особое качество городской жизни. Это возможность выдохнуть, замедлиться и увидеть город с другого ракурса. Не только с дороги или тротуара, но и с берега или даже с воды. История Южного речного вокзала связана с развитием московской навигации. Настоящий расцвет речного движения в столице начался в 20 веке после строительства канала Москва-Волга, нынешнего канала имени Москвы. Благодаря системе каналов Москва получила выход к пяти морям – Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному. Так за столицей закрепилось название «Порт пяти морей». Южный речной вокзал несколько раз менял свое местоположение. Первые его площадки находились в районе Кожуховской гавани. Затем вокзал переносили выше по течению Москвы-реки, устраивали в деревянном здании, а позднее на дебаркадере. Но в 1985 году в Нагатинской пойме наконец появилось постоянное здание по проекту архитектора Юрия Когана. Его облик сразу отсылал к теме путешествий. Здание задумали как большой многопалубный теплоход, готовый отойти от берега. В 90-е Южный речной вокзал на много лет утратил свое первоначальное назначение. Но после масштабной реконструкции он снова стал частью речной жизни города. Здесь работают причалы, а по Москве-реке круглый год ходит городской электротранспорт. При этом вокзал перестал быть только пунктом на маршруте. Он превратился в новое пространство для отдыха. На крыше открыта смотровая площадка с видом на Москву-реку и Нагатинскую пойму. Внутри работает экспозиционное пространство Музея транспорта Москвы. Есть зимний сад, ресторан с панорамным остеклением, зона для прогулок и отдыха у воды. Отсюда можно выйти на набережную, задержаться у реки и почувствовать, как меняется характер города. Здесь, у воды, Москва остается большой, деловой и современной, но становится спокойнее и свободнее, создавая атмосферу городского курорта. В этом же настроении создан прибрежный квартал Dream River. Рядом с рекой, собственной набережной и возможностью начинать день с вида на воду. Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River. Только река, небо и горизонт. Парящие над водой квартиры площадью до 173 квадратных метров и панорама на 270 градусов. Превосходные виды и собственная набережная. Спонсор ООО «Специализированный застройщик парк развлечений проекта Dream River». Проектная декларация на наш.дом.рф. Улицы Москвы. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам по

0: Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Приглашаем в морское путешествие на белоснежной яхте в Бодрум. Прямой перелет, пляжи Клеопатры, гроты, античные города и уютные марины, а также яркие впечатления под парусами. От 120 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregatta.ru.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот.
3: Ноль без.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.
6: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу «Радио Монте-Карло Падл Кап». Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Country Club. Внуково Country Club. Первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
8: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
9: Сетомания от Maison de Luz превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «Брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием «Рефейм», «Топ Стайл», «Бутик 7», «Джейкоб Коэн», «Роузес Лейс», «Саша Верс». Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский, 48. Времена года.
6: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом

0: уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф. Проведите летние выходные в лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
1: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
2: Загляните туда, где рождается искусство.
1: Центр Изотов. До 30 августа.
2: 6+.
3: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
4: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Радио Монте-Карло.
1: Во Всероссийском музее декоративного искусства проходит выставка «Вера Мухина. Диалоги грани». Проект предлагает взглянуть на наследие Веры Мухиной шире, чем через один только монумент рабочей и колхозницы. Выставка показывает художницу как автора с очень разными интересами и творческими поисками, от скульптуры до работы с художественным стеклом. Экспозиция выстроена как путешествие по ключевым точкам ее художественной биографии, от Парижа и Италии до международных выставок, где Мухина представляла свои произведения. Выставка будет открыта до 27 сентября.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Ватсон, кто это воет на болотах?
12: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель так легче, чем Корея.
13: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+.

0: сниму на суточно ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
2: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Приглашаем на знаменитые Сейшельские острова. Прямой перелет, 7 островов, лучшие в мире пляжи, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд. От 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru.
3: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
5: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
4: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
5: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
4: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолет. И яхты.
5: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Содис.ру.
6: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Уистады Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной.
9: ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на nas.com.rf.
10: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
11: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
12: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться.

0: учиться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Gypsy Kings. Известная своими зажигательными песнями группа Gypsy Kings образовалась в конце 70-х годов в городке Арль на юге Франции под именем Los Reyes. Название обыгрывало фамилию основателя коллектива, исполнителя фламенко Хосе Рейса, а заодно означало на испанском «короли». Позже команда переименовалась в Gypsy Kings, «Цыганские бароны», напоминая о цыганских корнях основателя. Решающую роль в успехе коллектива сыграло знакомство в 1986 году с продюсером Клодом Мартинесом. Благодаря ему Gypsy Kings обрели мировую известность и продолжают работать до сих пор. Gypsy Kings.

0: Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
2: Звучит как квест.
1: Отнюдь. На билет.мос.ру куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
2: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот.
4: Ноль без.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщику по компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
3: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко! Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
2: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха, спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клаб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+. Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Адвокат Пьер Патлен.
2: В искусстве довольно часто случается, что реальные события становятся основой для художественных произведений. Однако бывает и наоборот. Слова из пьесы уходят в повседневную речь и обретают собственную судьбу. Так случилось с французским фарсом 15 века «Адвокат Пьер Патлен». Эта анонимная пьеса появилась в Париже около 1470 года и быстро стала невероятно популярной. Ее играли по всей Франции, переписывали, иллюстрировали. На протяжении века она выдержала почти два десятка изданий. Сюжет пьесы прост и комичен. Суконщик судится с пастухом, укравшим у него овец. Защищает пастуха адвокат Патлен, в котором суконщик прямо на слушании дела познает своего второго обидчика. Ранее адвокат не заплатил ему за сукно. Забыв о пастухе, суконщик набрасывается на адвоката, но судья прерывает нападки словами: «Вернемся к нашим баранам». Эта фраза моментально вышла за пределы сцены. Она стала устойчивым выражением для тех случаев, когда разговор уходит в сторону и нужно вернуться к сути. Во Франции ее знали почти все. А в Россию она попала через роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». И только много позже, уже в 1929 году, сам фарс «Адвокат Пьер Патлен» был переведен на русский язык. Так комедия, высмеивающая человеческую жадность и хитрость, подарила миру крылатое выражение, которое и сегодня звучит в речи куда чаще, чем имя ее героя — адвоката Патлена.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С «Летуаль» можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству...

0: Предлагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количество призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-97.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Port, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
7: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
8: О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Бутик 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
10: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу».

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: улицы Москвы. На радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик парк развлечений» проекта Dream River. Южный речной вокзал. У большого города есть свои привычные маршруты. Проспекты, кольца, линии метро. Но иногда Москва раскрывается совсем иначе. Через воду, открытое небо и движение реки. Одно из таких мест – Южный речной вокзал в Нагатинской пойме. Сегодня близость к воде все чаще воспринимается как особое качество городской жизни. Это возможность выдохнуть, замедлиться и увидеть город с другого ракурса. Не только с дороги или тротуара, но и с берега или даже с воды. История Южного речного вокзала связана с развитием московской навигации. Настоящий расцвет речного движения в столице начался в 20 веке после строительства канала Москва-Волга, нынешнего канала имени Москвы. Благодаря системе каналов Москва получила выход к пяти морям – Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному. Так за столицей закрепилось название «Порт пяти морей». Южный речной вокзал несколько раз менял свое местоположение. Первые его площадки находились в районе Кожуховской гавани. Затем вокзал переносили выше по течению Москвы-реки, устраивали в деревянном здании, а позднее – на дебаркадере. Но в 1985 году в Нагатинской пойме наконец появилось постоянное здание по проекту архитектора Юрия Когана. Его облик сразу отсылал к теме путешествий. Здание задумали как большой многопалубный теплоход, готовый отойти от берега. В 90-е Южный речной вокзал на много лет утратил свое первоначальное назначение. Но после масштабной реконструкции он снова стал частью речной жизни города. Здесь работают причалы, а по Москве-реке круглый год ходит городской электротранспорт. При этом вокзал перестал быть только пунктом на маршруте. Он превратился в новое пространство для отдыха. На крыше открыта смотровая площадка с видом на Москву-реку и Нагатинскую пойму. Внутри работает экспозиционное пространство Музея транспорта Москвы. Есть зимний сад, ресторан с панорамным остеклением, зона для прогулок и отдыха у воды. Отсюда можно выйти на набережную, задержаться у реки и почувствовать, как меняется характер города. Здесь, у воды, Москва остается большой, деловой и современной, но становится спокойнее и свободнее, создавая атмосферу городского курорта. В этом же настроении создан прибрежный квартал Dream River. Рядом с рекой, собственной набережной и возможностью начинать день с вида на воду. Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River. Только река, небо и горизонт. Парящие над водой квартиры площадью до 173 квадратных метров и панорама на 270 градусов. Превосходные виды и собственная набережная. Спонсор ООО «Специализированный застройщик парк развлечений» проекта Dream River. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Улицы Москвы.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. В испанской музыке соединились европейская изысканность, арабские интонации и цыганская свобода. В ее ритмах южный темперамент, в звучании гитары солнце, движение и особая выразительность, которая пробуждает самые яркие эмоции. От фламенко и румбы до болеро, топ-хитов и гитарных баллад эта музыка умеет быть страстной и нежной и говорить о любви, свободе, красоте и радости жизни. Радио Монте-Карло приглашает в музыкальное путешествие по миру музыки, рожденной в Испании. Слушайте в эфире с 22-го.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
4: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «Брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия.

0: Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+. Это

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Сара Монтьель. Беса ме мучо. Одно из самых знаменитых песен 20 века «Беса ме мучо» написала мексиканская пианистка Консуэло Веласкес. Причем, по ее собственным воспоминаниям, ей тогда было всего 15 лет, и она еще ни с кем не целовалась. Название обычно переводят как «Поцелуй меня крепко», хотя дословно это значит «Целуй меня много». В этой простой фразе оказалось столько страсти, нежности и прощального предчувствия, что песня быстро стала международной классикой. Ее пели на разных языках, исполняли как болеро, джазовый стандарт, эстрадную песню и инструментальную пьесу. Среди множества версий исполнения испанской кинозвезды и певицы Сары Монтьель из фильма «Касабланка. Гнездо шпионов». Сара Монтьель. «Бесса ме мучо».

0: выгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть, время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
2: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на galsdefisdevelopment.ru.
4: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падалу. Радио Монте-Карло Падал Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99. Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
6: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на nas.com.rf.
7: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте «Роза Хутор».

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проект на декорации на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль молодого искусства «Таврида Арт». Каждый год в разгар лета в Крыму проходит одно из самых ожидаемых культурных событий – фестиваль молодого искусства «Таврида Арт». Его история началась несколько лет назад как продолжение образовательного форума, постепенно переросшего

0: мастер-классы и даже гастрономические эксперименты, отражающие многообразие культурных традиций России. Особенность фестиваля – его открытость и интерактивность. Здесь нет жестких границ между сценой и зрителями. Каждый может стать участником творческого процесса, будь то совместный перформанс, арт-шествие или дискуссия о современном искусстве. Многие проекты, рожденные на Тавриде, позже находят воплощение в крупных городах, а для молодых авторов фестиваль часто становится стартовой площадкой. Для Крыма это событие не только культурный праздник, но и важная часть летнего сезона, привлекающая туристов. Гости полуострова совмещают отдых у моря с насыщенной программой фестиваля, а местные жители давно включили его в список обязательных к посещению. Хотя официальные дни мероприятия всегда собирают аншлаг, некоторые предпочитают приходить на подготовительные события — репетиции, воркшопы или предварительные выставки, где царит более камерная атмосфера. Но творческая энергия чувствуется уже в полную силу.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падлу. Радио Монте-Карло Падл Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Таинственные Сейшелы.
3: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
2: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
3: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
2: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
3: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
2: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф. Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в три кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр «Три кита». Приезжайте и обустраивайте свой уют.
5: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на galsdefisdevelopment.ru.
4: Приглашаем в морское путешествие на белоснежной яхте в Бодрум. Прямой перелет, пляжи Клеопатры, гроты, античные города и уютные марины, а также яркие впечатления под парусами. От 120 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregatta.ru.
7: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусь-фест.ру. 16+.
8: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «Брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Пять песен о любви
11: на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Ларгус от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
11: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: радио Монте-Карло.
1: 26 июня в концертном зале имени Чайковского пройдет летний концерт с участием Аиды Гарифуллиной, Кирилла Сикоры и Богдана Гуенка. Вечер объединит арии из знаменитых опер и классические произведения в свежем прочтении. Сопровождать солистов будет оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. За дирижерским пультом Петр Дранко.
0: Афиша. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группа компании ДСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Port, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок. Улица Д. Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
5: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8 495

0: 8-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+.
1: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей – летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
0: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
2: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Boutique 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский, 48. Времена года.
3: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на галс-девелопмент.ру.
5: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на Кусть-фест.ру. 16+.
6: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир. Максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
10: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хотите оплачивать зарубежные сервисы без лишних сложностей? Ищи в Яндексе «Заруб». Оформи карту, пополни ее через СБП и оплачивай чат GPT, Midjourney и другие зарубежные сервисы без ограничений.
12: Реклама ООО «Азимут». ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
14: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души: милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые и музейную ценность.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
4: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет и найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.ру.

0: RF. Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
1: Звучит как квест.
0: Отнюдь. На билет.мос.ру куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
1: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АО «Т-банк». Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
2: Радио Монте-Карло представляет продолжение серии камерных музыкальных вечеров в ресторане «Модус». 24 июля – акустический концерт легенды джазовой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Два моря. Средиземное и Эгейское.
3: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
2: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
3: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
2: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
3: Респектабельный семейный отдых в Турции.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. «Содис.ру».
4: Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте.
5: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хотите оплачивать зарубежные сервисы без лишних сложностей? Ищи в Яндексе «Заруб». Оформи карту, пополни ее через СБП и оплачивай чат GPT, Midjourney и другие зарубежные сервисы без ограничений. Реклама ООО «Азимут».
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Приглашаем на знаменитые Сейшельские острова. Прямой перелет, 7 островов, лучшие в мире пляжи, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд. От 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. Travelregatta.ru. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорди.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных.

0: популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Сара Брайтман. «Ихо де ля Луна». Песню «Ихо де ля Луна» впервые исполнила испанская группа «Мекано». Она вошла в альбом «Entre el cielo y el suelo» 1986 года. Название переводится как «Сын лунный». Это баллада в духе старинной легенды. Женщина просит Луну помочь ей в любви, но за исполнение желания должна отдать ей своего первого ребенка. Так в песне соединяются любовь, роковой выбор и образ Луны – холодный, прекрасный и загадочный. Позже «Ихо де ля Луна» исполняли разные артисты – от Монсеррат Кабалье до рок- и метал-групп. А в версии Сары Брайтман эта история звучит особенно хрупко и театрально. Сара Брайтман, «Ихо де ля Луна».

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
5: ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
6: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зафармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdvsdev.ru.
7: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
8: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20». И живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
9: Проведите летние выходные в Лотте-отеле «Москва» в формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд, подарки от премиального косметического бренда, летняя терраса с шезлонгами для идеального загара, 5 гастрономических курсов ежедневно, безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием «Рефейм», «Топ Стайл», «Бутик 7», «Джейкоб Коэн», «Роузес Лейс», «Саша Верс». Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский, 48. Времена года. Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
4: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.
5: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
6: 6+.
7: 11 июля. Внуково Кантри Клуб. Первый турнир по падалу. Радио Монте-Карло Падел Кап. Изысканная атмосфера загородного отдыха. Спорт и музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Кантри Клуб. Внуково Кантри Клуб. Первый поселок с собственной велнес-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

улицы Москвы. На радио Монте-Карло. Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик парк развлечений» проекта Dream Riva. Южный речной вокзал. У большого города есть свои привычные маршруты. Проспекты, кольца, линии метро. Но иногда Москва раскрывается совсем иначе. Через воду, открытое небо и движение реки. Одно из таких мест – Южный речной вокзал в Нагатинской пойме. Сегодня близость к воде все чаще воспринимается как особое качество городской жизни. Это возможность выдохнуть, замедлиться и увидеть город с другого ракурса. Не только с дороги или тротуара, но и с берега или даже с воды. История Южного речного вокзала связана с развитием московской навигации. Настоящий расцвет речного движения в столице начался в 20 веке после строительства канала Москва-Волга, нынешнего канала имени Москвы. Благодаря системе каналов Москва получила выход к пяти морям – Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному. Так за столицей закрепилось название «Порт пяти морей». Южный речной вокзал несколько раз менял свое местоположение. Первые его площадки находились в районе Кожуховской гавани. Затем вокзал переносили выше по течению Москвы-реки, устраивали в деревянном здании, а позднее — на дебаркадере. Но в 1985 году в Нагатинской пойме наконец появилось постоянное здание по проекту архитектора Юрия Когана. Его облик сразу отсылал к теме путешествий. Здание задумали как большой многопалубный теплоход, готовый отойти от берега. В 90-е Южный речной вокзал на много лет утратил свое первоначальное назначение. Но после масштабной реконструкции он снова стал частью речной жизни города. Здесь работают причалы, а по Москве-реке круглый год ходит городской электротранспорт. При этом вокзал перестал быть только пунктом на маршруте. Он превратился в новое пространство для отдыха. На крыше открыта смотровая площадка с видом на Москву-реку и Нагатинскую пойму. Внутри работает экспозиционное пространство Музея транспорта Москвы. Есть зимний сад, ресторан с панорамным остеклением, зоны для прогулок и отдыха у воды. Отсюда можно выйти на набережную, задержаться у реки и почувствовать, как меняется характер города. Здесь, у воды, Москва остается большой, деловой и современной, но становится спокойнее и свободнее, создавая атмосферу городского курорта. В этом же настроении создан прибрежный квартал Dream Riva. Рядом с рекой, собственной набережной и возможностью начинать день с вида на воду. Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале.

0: Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: 1 июля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко покажут оперу Александра Доргомышского «Русалка». Это одно из ключевых сочинений русской оперной традиции, в основе которого неоконченная драма Пушкина. Доргомышский сам переработал ее в либретто, сохранив пушкинский стих и тонкий психологизм первоисточника. Постановка Александра Тетеля предлагает увидеть фантастический мир как отражение внутреннего состояния героев, вины, боли и неотступных воспоминаний. При поддержке радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
3: Море летней музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это где

0: Время джаза на радио Монте-Карло.
1: Цитаты. Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.
2: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on.

0: Так и завали.
1: Обойми.
2: Время джаза. На радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: 28 июня в концертном зале «Зарядье» прозвучит 9-я симфония Бетховена. Концерт пройдет в рамках летнего фестиваля «Зарядье» и станет завершением цикла «Бетховен. Все симфонии». Исполнителями выступят солисты, хор и оркестр «Лавоче Струментале» Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».